0: Новост на лестнице. Най-гибливейших 100. Место številка 21.
1: Юнотас, Флипсайд.